0: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

Асия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа Шамс. Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.

Рузия Карматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.

0: باشد تا از معلومات صحیح، موسیقی دلنشین و صحبت‌های گرم و صمیمی بهره برید.
1: برنامه نسیم صبح بهترین همسفر خواهد بود. با تبسم بیدار شوید، با روح بلندی زندگی کنید.
0: در پخش مستقیم نیز می توانید ما را همراهی نمایید. شنیدن افکار شما برای ما مهم است.
1: ما هر صبح با شماییم تا روزتان روشن‌تر گردد. شما نیز با ما بمانید.
2: برنامه نسیم صبح با زندگی شما سعادت اهدا خواهد کرد.
3: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. عجایب نامه. عجایب نامه یا عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات با قلم محمد ابن محمود ابن احمدی طوسی تعلق دارد. مؤلف در عصر 12 زیسته است. عجایب نامه اثر انسیکلوپدیه می باشد که در آن راجع به ستاره شناسی، دریا و بحر، کشورهای مختلف، یادگاری های معماری و تاریخی، ذخیره های طبیعی، قوم و ملت ها و رسم و آیین، عالم نباتات و حیوانات و غیره معلومات داده شده است. اثر مذکور از جانب متخصصان ورزیده سیف‌الدین نظرزاده و سید بلال سعیدوف تهیه و برگردان شده است. عجایب نامه از طرف کتابخانه ملی تاجیکستان توسط سلسله تاجنامه به تب رسیده است. اثر مذکور برای عامه خوانندگان پیشکش می‌گردد. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
4: نوستی دنیا و освещение важных мировых событий в новостной рубрике Радио Таджикистана.
5: Дорогие радиослушатели, в эфире новости Таджикистана и мира в студии Шахзода Зоирова. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Рустамзода Марухджона от должности судьи суда Сагдийской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Рустамзода Марухджона от должности судьи суда Сагдийской области по собственному желанию. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 24 июня 2026 года. Между Республикой Таджикистан и Кувейтским фондом арабского экономического развития подписано кредитное соглашение по проекту развития школ. Соглашение было подписано 23 июня в Вене, Австрийской Республике, в ходе встречи министра финансов Республики Таджикистан Фазидина Кахорзода с генеральным директором Кувейтского фонда арабского экономического развития Валидом Аль-Бахаром. С 1 по 10 июля пройдет основной этап централизованных вступительных экзаменов в учреждении среднего профессионального и высшего профессионального образования части А. Первый основной этап экзаменов в части А и Б начнется в 55 экзаменационных центрах и продлится до 10 июля. Экзаменационные центры для первого этапа организованы на базе общеобразовательных учреждений и районной республики, в том числе в районах Исмаил-Сомони, Синов, Фирдавси и Шохмансур, города Душанбе, а также в Рашти, Турзунзаде, Худжанде, Старовшане, Исфаре, Канибадаме, Пинджикинте, Бободжон, Гафурумском районе, Бухтаре, Куляби, Вусе, Дангаре, Яване, Круньоне, Джалузине, Балхи, Шахритузе и Хароге. Душанбе начала свою работу третий форум аналитических центров Центральной Азии и Республики Корея. Мероприятие организовано по инициативе Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан совместно с секретариатом форума сотрудничества Республика Корея Центральная Азия. В работе форума принимают участие руководители и представители ведущих аналитических и исследовательских центров, экспертного сообщества, международных организаций и фондов, а также сотрудники дипломатических миссий стран Центральной Азии и Республики Корея в Таджикистане. Директор Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Харидина Усмунзода отметил, что несмотря на стремительное изменение мирового порядка, усиление геополитической конкуренции, трансформацию механизмов международной безопасности и рост взаимного недоверия, государств Центральной Азии последовательно укрепляют собственную архитектуру регионального взаимодействия как между собой, так и с международными партнерами. Следует отметить, что Форум продолжит свою работу 25 июня. Его программа включает 4 тематических сессии, посвященные актуальным вопросам взаимодействия между странами Центральной Азии и Республики Корея. В ходе работы форума участники планируют определить приоритетное направление дальнейшего сотрудничества, выработать экспертные рекомендации в соответствии с основными направлениями государственной политики. Перепись населения и жилищного фонда является важной государственной и политической кампанией, которую Республике Таджикистан проводится один раз в 10 лет. Годы независимости страны переписи населения проводятся в 2000 году, 2010 и 2020. В соответствии с указом президента Республики Таджикистан с 1 по 31 октября 2030 года на всей территории страны будет проведена очередная перепись населения и жилищного фонда. В указе президента Республики Таджикистан отмечается для своевременной и качественной организации проведения переписи населения жилищного фонда в 2030 году предусмотреть увеличение среднего размера заработной платы привлекаемых работников в 1,5 раза. В переписные листы были включены вопросы о поле, возрасте, дате и месте рождения, национальности, родном языке, владении другими языками, гражданство, семейное положение, количество детей, образование, место проживания, миграционной активности, жилищных условиях и жилищном фонде, источников средств к существованию и занятости населения. А теперь о зарубежных событиях. Илон Маск больше не триллионер. В этом звании он пробыл 2 недели. Состояние предпринимателя на сегодня опустилось до 957 миллиарда долларов. 12 июня капитал основателя SpaceX и Tesla впервые превысил 1 доллара после публичного размещения акций SpaceX, где компания привлекла около 75 долларов при ажиотажном спросе. Без учета этих бонусов состояние Маска находится ниже триллиона, и по данным The Washington Post, чтобы стать полноценным триллионером, без оговорок акции SpaceX должны подорожать примерно 135 долларов до 140 за бумагу. Пока же бизнесмен остается самым богатым человеком планеты, но клуб триллионеров покинул так же быстро, как и вошел. Это были главные новости к данному часу.
3: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ишкошим рӯи ду мавҷ 104.5 FM ва 104.7 FM метавонед бишнавед.
6: Тоҷик миллати сарбаланду некном,
7: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
6: парчами саодатманди бар даст,
7: нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина.
6: Бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
7: Ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
8: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
9: پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا برو برنهان. گرو بیفکند فر و نامی پدر، تو بیگانه خانش مخانش پسر. اگر گم کند راه آموزگار، سزد کو جفا بیند از روزگار. چنین است رسمی سرایی کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. چو رسمی بدش باز یابد کسی، سزد گربگیتی نماند بسی. اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر، نگردد زی آسودن و گاه سیر. وگر بددلی پیشه گیرد جوان، بیماند منیش پست و تیره روان.
8: زی شهنامه آن کس که دارد خبر،
10: ببیند در آنجا هزاران

Шамсия Икраматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.

Нозия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный. Участников концертной программы ожидает масштабный розыгрыш призов. В этот праздничный день будут разыграны 5 электромобилей, 10 смартфонов iPhone 17 Pro Max и 10 планшетов iPad. Для участия необходимо отсканировать QR-код на площадке проведения мероприятия, пройти регистрацию на сайте, указав достоверные фамилию, имя, отчество, номер телефона и персональный номер паспорта. Для участия в розыгрыше необходимо личное присутствие на концерте. Участник должен быть совершеннолетним гражданином Республики Таджикистан и иметь при себе оригинал паспорта. В День национального единства получите уникальную возможность стать обладателем ценных призов.

ҳама шаб зи овози чангу рубоб, сипаҳро наёмад бар он дашт хоб. Вазин нима ирониён мустаманд, падар бар писар сугвору нажанд. Ҳама дашт пуркушташ хаста буд, ба хуни бузургон замин шуста буд.